0: 十分紧急，如果再以这个速度继续行进的话，后果不堪设想。这是我的责任。Это не моя ответственность,
1: Джоэн Лай. 这不是我的责任。
2: Это ответственность первого и третьего корпуса
1: десантных.
2: Это их задача обеспечивать переправу. Если они не в состоянии сделать это их некомпетентность. Это некомпетентность Тримбяо и некомпетентность Хэндухуай.
1: 如果他们守不住，是他们的无能，是林彪和彭德怀的无能。李德同志，一三军团已经和数倍于己的敌人激战了两天两夜。
3: 现在每一分每一秒都是战士们的鲜血和生命换来的，
4: 把他先别吵了。快一逼！主席，主席，快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！
0: 李德同志，你说一下现在该怎么办啊？你说话，李德同志。
2: Не знаю я, что делать. Не знаю я. Ты меня понимаешь, Богу? Я не могу командовать такими идиотами. Они совершенно не понимают военной тактики.
0: Идёт он же!
1: Так он сказал что? Так он сказал что?
3: Он сказал, что мы для его тактики не понимаем.
0: Мы сейчас в долгу жизни. Мы должны ускорить скорость движения.
2: Ускорить скорость – это Джон Лай
0: 的事.
1: 尽力吧，能多出多少就多出多少了。如果真想加快行军速度，只能舍去一些辎重。只能这样。
3: 行，能守多少就守多少，重要的是速度。
1: 我去指挥大家渡江，交起来。
3: Богу同志，李德同志，你们要镇定，我手上还有警卫部队。
1: 你们也要好好想想。老毛在文士镇提出的意见，真的是天方夜谭吗？

0: Товарищи, товарищи,
1: 我也好难受啊，我心里像刀割一样。 Ну не мог я предвидеть этого. Вы думаете, я мог представить, что будет столько жертв? Ну не мог я представить. Вы слышите меня?

0: 当然是这段。
1: 那他记得你呀？
2: осторожно, уж чего ты?
3: Успокойся.
4: Ого!
0: Сашин,
4: алле. 副总司令，
0: 啊，
4: 毛主席让我送您一封信。
0: 毛泽东的来信。
4: 是。